0: तुम कुफा भी
1: Dom Ferny chodził o zigzag, nie fuk to nie pieprzał noc fantoczą, nie pieprzał noc fantoczą Ferny.
2: Ale już pominę,
1: to jest. Bo jedzie na monoty, nie tur. A ci się tyle, zalpa jenom na zapachód, nie? Kiedy lota noc fantoczą, on fuk to nie pieprzał noc fantoczą, nie tu nam, nie chce iść. Nie chce się fejza. Nie, nie, fejno nie ma zawód, nie. Nie chce się fejza, ale na wód.
3: Я там дети на ванна, иди, порифатмар, где там там фогом дала нам, и тут котием фабрикас, а в ене на дома там все котит, и он верно. Зенга, ман, ты это арзайцы нам бурно, зенга, это арзайцы, не так помог.
1: Я смотрю, как фурно.
4: И тут стюранти, я то я бату мравав. И это он лимитров, мапсарка не на ламанга, sy tasy eto zany izahay a no manatanteraka indreo a izay adi didy a manan-kery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany a hanaraka atsaka ny sian-davany a ireny a voalaza filoham-pirenena ireny a fa eto amin'ity toeranyity zany a dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ity toeranyity a izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra
1: atao ventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mama velively a ny fivoana ny mahapaka ny andro au contraire entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany a dia tsika miara mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray a mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritanyny aretina ho an'izay efa mitondra azy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy